дворик с фарсом. Я кружу на округу, ясами дворик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую уж бизнес. Вау, вау, вау. Кружу на округу, ясами дворик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую уж. Сказать о клубу волна, он не сипачу монстр. Эй, кто там поблон, мам в айфоне як низ. Патришь на мне як за первым разом. Естем тем самым незнаемым, который доставчил ти массы вражен. Не питаю эмоция, хце тебе не эмоцка, хце тебе не идиотка, которая зроби все, скажи мне в трассе то, что